0: Всем бодрый пятничный привет, дорогие друзья. Это Микс ФМ. Начинаем утро исключительно в хорошем настроении, ведь от этого зависит, как пройдет этот день в целом. Поэтому включайте приемник громче, на 102.7 будет музыка, которая точно настроит вас на нужный лад. Сейчас небольшая реклама и прогноз погоды, и сразу после Феликс Янелла и Ренес Барретт. Не пропустите.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
7: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Всем привет, дорогие друзья, это Микс ФМ, пятница на календаре, и это прекрасно, впереди новые весенние выходные, и лучшая музыка Микс ФМ после небольшой рекламы, и чаще с Good Boys, а также Bring Me The Horizon.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели Европа. Павла Морозова 113.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: И чаем начало пятницы великолепной музыкой, прекрасным настроем и далеко идущими планами на новые весенние выходные. Отличная музыка есть здесь, на Mix FM. Во всем остальном, думаю, разберетесь сами, я уверена. Главное, оставайтесь вместе с нами после рекламы и прогноза погоды. Новый музыкальный блок.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный. Реклама на Mix FM.
2: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
1: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
3: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России появятся единые рекомендации по лечению лудомании. В России готовят единые клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике лудомании. Документ планируется разработать к концу этого года и утвердить в 2027 году. Разработкой займется Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского при участии специалистов Российского общества психиатров. Сейчас проект находится на начальной стадии формирования. Клинические рекомендации представляют собой обязательные для врачей алгоритмы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации заболеваний. С января 2025 года их применение стало обязательным стандартом медицинской практики. Однако отдельного документа по игровой зависимости в системе здравоохранения пока нет. В Госдуме предложили сертифицировать фотографов новорожденных. С таким предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. Уточняется, что в России с 2021 года действует национальный стандарт ГОСТ «Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования». Документ устанавливает требования к безопасности и качеству съемок детей в возрасте до 28 дней. Парламентарий подчеркнула, что позы младенцев в ходе процесса должны быть естественными. Атрибуты, контактирующие с телом ребенка, обязаны быть индивидуальными или иметь одноразовый слой, а применение вспышек не должно противоречить нормам Санпина. Эксперты предупредили о волне мошенничества через фальшивые сайты безопасности. Зафиксирована новая волна мошеннических атак с использованием поддельных сайтов, маскирующихся под несуществующую организацию. Специалисты лаборатории Касперского заявили, что злоумышленники предлагают пользователям проверить свои личные кабинеты на киберустойчивость, а затем используют полученные контакты для дальнейшего вовлечения в мошеннические сценарии. По их словам, активация схемы началась в середине апреля этого года. Если раньше пользователям предлагалось самостоятельно связаться с якобы экспертным сервисом, то теперь мошенники пошли дальше. На поддельных ресурсах размещена специальная форма, в которой предлагается оставить номер телефона для прохождения онлайн-диагностики. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Ни много ни мало, 11:20 показывают часы, а на Микс ФМ в это время реклама и прогноз погоды. И сразу после наполняем сердца и души лучшей музыкой Вибрекса, также The Score, Rap Now и Smash Mouth уже на очереди.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем еще раз, дорогие друзья. Рада услышаться на волне 102.7. В отличном настроении продолжаем пятницу. После рекламы с Ники Саунд Систем, Майли Сайрус, также Клин Бэндит и Стайл Джи.
1: Реклама на Микс FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем, кто присоединился только что. Это Mix FM, лучшая музыка рядышком. Небольшая реклама и прогноз погоды прямо сейчас и далее. Новый музыкальный блог. Всем отличной пятницы. Оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный. Реклама на Mix FM. Mix Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: «Полдень в Хабаровске». Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме предложили сертифицировать фотографов новорожденных. С таким предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. Уточняется, что в России с 2021 года действует национальный стандарт ГОСТ «Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования». Документ устанавливает требования к безопасности и качеству съемок детей в возрасте до 28 дней. Парламентарий подчеркнула, что позы младенцев в ходе процесса должны быть естественными. Атрибуты, контактирующие с телом ребенка, обязаны быть индивидуальными или иметь одноразовый слой, а применение вспышек не должно противоречить нормам Санпина. Каждый пятый банк в России оказался убыточным. Почти пятая часть российских банков в начале 2026 года оказалась убыточной из-за высокой ключевой ставки и роста проблемных кредитов. По данным Центробанка, число таких банков выросло с 34 до 60 с начала года, что составляет 19,7% участников рынка. Максимальное значение с 2022 года. В основном речь идет о небольших организациях с минимальной долей в активах сектора. Эксперты связывают такую динамику с последовательно жесткой денежно-кредитной политикой. Удержание ключевой ставки на уровне 21% и ее постепенное снижение усложнили обслуживание долгов клиентов, особенно при ставках по кредитам до 45-50% годовых. Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. 58% представителей компании не фиксируют прямой связи между значительной разницей в возрасте, руководитель младше подчиненных, и уровнем текучести персонала. Они полагают, что этот показатель в таких отделах остается на уровне среднего по организации. В то же время почти каждый пятый опрошенный, 19%, отмечает, что в подразделениях под руководством более молодого начальника текучесть скорее возрастет. Противоположной точки зрения о более низкой текучести в таких коллективах придерживаются лишь 4% работодателей. В российском обществе к молодым руководителям относятся по большей части позитивно. 2 из 3 опрошенных, 66%, оценивают ситуацию, когда руководитель младше подчиненных, скорее положительно. 10% видят в этом однозначную пользу. Еще 56% склоняются к тому, что это скорее приносит пользу. 1 из 3 респондентов, 34%, придерживается противоположного мнения, считая, что подобная расстановка скорее вредит, 29%. Или вредит однозначно 5%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: на заказ. Выбирайте свой хит.
1: Звоните 67-102-7.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Доброго дня всем, кто присоединился к Микс ФМ прямо сейчас. Небольшая реклама и прогноз погоды. Далее сразу после своей треки представят Lil Peep, Maluma и XXXTentacion, Третий Кум, а также Кристину чуть позже.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».

0: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама спонсора.
2: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
3: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс FM.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
5: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Микс на заказ. Выбирайте свой хит. Телефон 67 102.7. 67 102.7. Let's go.

0: отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM после рекламы Crash Adams и Tonus, а также Фараона. Далее.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
4: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама и прогноз погоды в продолжении до пятницы. И далее ловите новый музыкальный блок и сохраняйте положительный настрой.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Премиальное качество, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме предложили запретить чиновникам владеть жильем за рубежом. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов, предложил запретить чиновникам и их близким родственникам владеть зарубежной недвижимостью. По словам Миронова, такой человек является тихим коррупционером, который накопил капитал и подготовил себе запасной аэродром за границей, дом или квартиру. Политик подчеркнул, что такие люди недостойны зваться госслужащими и представляют угрозу стране. В России появятся единые рекомендации по лечению лудомании. В России готовят единые клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике лудомании. Документ планируется разработать к концу этого года и утвердить в 2027 году. Разработкой займется Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского при участии специалистов Российского общества психиатров. Сейчас проект находится на начальной стадии формирования. Клинические рекомендации представляют собой обязательные для врачей алгоритмы диагностики, лечения, профилактики и реабилитации заболеваний. С января 2025 года их применение стало обязательным стандартом медицинской практики. Однако отдельного документа по игровой зависимости в системе здравоохранения пока нет. Автолюбители Хабаровского края рассказали, сколько должна стоить возрастная иномарка. Дром спросил у автолюбителей Хабаровского края, сколько по справедливости должна стоить обычная легковая иномарка возрастом 25 лет. Большинство автовладельцев, 33%, считают, что 300 тысяч рублей – адекватная цена для возрастной машины. В свою очередь, 24% опрошенных сказали, что нормальная цена за старую обычную иномарку – 200 тысяч рублей. И 19% отдали бы за нее не больше 100 тысяч рублей. Старую иномарку в 500 тысяч рублей готовы оценить 16% автолюбителей. Меньше всего, 8% опрошенных, выбрали вариант не дороже 50 тысяч рублей. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Впереди еще половинка рабочего дня, но сегодня пятница, трудовая неделя завершается. Впереди выходные, вдохновленные этой мыслью. Движемся далее после небольшой рекламы и прогноза погоды. Arctic Monkeys, также Милых из группы Coldplay, Beyond в совместной работе чуть позже.
1: Погода на Mix-FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Mix.FM.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix.FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix.FM.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели Европа. Павла Морозова, 113.
5: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix.FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Небольшая реклама далее. И сразу после обязательно будет музыка. Она настроит вас на прекрасный пятничный лад. Кэти Перри, Джуси Джей, Леди Гага, Кельвин Харрис уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру?

0: 102.7.
1: Yeah, y'all know what it is.

0: вернемся далее под лучшую музыку Микс ФМ после рекламы и прогноза погоды. Новый музыкальный блог. Всем отличной пятницы. Оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре пасмурно. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, умеренный.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Два часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Ярмарка вакансий работы в Хабаровском крае поможет выпускникам в трудоустройстве. 21 мая состоится специализированная ярмарка вакансий работы в Хабаровском крае. Она ориентирована на студентов выпускных курсов профессиональных образовательных организаций. Ярмарка организована для прямого содействия трудоустройству молодых специалистов. В ярмарке примут участие около 300 человек. Студенты 31 специальности, представители центров карьеры и кадровых служб свои вакансии представят более 20 ведущих предприятий Хабаровского края. В программе мероприятия не только основная ярмарочная часть, но и деловая игра «Успешное собеседование» и мастер-класс «Работа моей мечты» от кадрового центра. График прибытия студентов различных учебных заведений распределен так, чтобы они могли комфортно пообщаться с потенциальными работодателями. Популярные бренды Хабаровского края участвуют в выставке «Технолето-2026». 20 малых предприятий, участников проекта, сделанных в Хабаровском крае, презентуют свою продукцию на 9-м выставочном форуме «Технолето». Для компании участие бесплатное. Экспо-места с логотипом проекта подготовил краевой центр «Мой бизнес». Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. С конца 2024 года по поручению губернатора Хабаровского края активизирована работа над продвижением местных брендов ДФО в другие регионы России и за рубеж. В рамках проекта, сделанного в Хабаровском крае, разработана масштабная система мер поддержки. Это и финансовая, и имущественная поддержка, бесплатное размещение продукции во флагманском магазине регионального бренда в Москве, в онлайн-каталоге и на региональных витринах ведущих маркетплейсов, приоритетное получение комплексных услуг, а также бесплатное участие в выставках, форумах и фестивалях под патронажем центра «Мой бизнес». В проекте сделано в Хабаровском крае уже 158 местных брендов. Хабаровчан приглашают присоединиться к благотворительному забегу. Он пройдет 17 мая на набережной уже в четвертый раз подряд в поддержку семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Каждая дистанция предполагает внесение определенной суммы. Перед стартом участники регистрируются и получают нагрудные номера. Ежегодно к благотворительной акции присоединяется около 200 горожан. Есть возможность включиться в инициативу заочно, внеся пожертвования и прислав свой результат в беге на время. Чтобы присоединиться к акции «Беги ради детства», необходимо прийти на набережную Амура 17 мая в 10 утра.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 86 рублей 28 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 78 копеек, 100 японских йен 46 рублей 33 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет всем слушателям Микс ФМ. Продолжаем отличную пятницу под лучшую музыку. У Клэптон, Ли Таора, Диджей Фрэш, также Португал Демен на очереди. А прямо сейчас информация о погоде. Слушайте внимательно.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
7: Телефон 8 800 333 69 37.
8: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
9: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся далее под лучшую музыку Mix FM. Сейчас выясняем, какая погода будет завтра и сразу после новый музыкальный блок. Всем отличной пятницы. Оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый. Реклама на Mix FM. Anazomix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM. Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность, ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 3 часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Границы территории опережающего развития Хабаровска расширены на российскую часть Большого Уссурийского острова. С расширением границ российские инвесторы получают правовую базу, налоговые и административные преференции. Одновременно власти края ведут активную работу по освоению на Большом Уссурийском режима международный ТОР для привлечения иностранных инвестиций. Включены земельные участки острова Большой Уссурийский и части акватории реки Амур для размещения ряда инвестиционных проектов. На острове появится ландшафтно-рекреационный кластер для прогулок, отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий. В числе якорных инвестиционных проектов филиал Национального центра «Россия», парк «Дружбы народов», российско-китайский технопарк. В привязке к пункту пропуска будет создан современный транспортно-логистический терминал для обработки экспортно-импортных грузов. В Хабаровском крае проходит к завершению первый этап краевого проекта «Новый маршрут». Серия выездных встреч, направленных на вовлечение молодежи в государственные программы и проекты, уже объединила более 1700 школьников и студентов. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным. «Новый маршрут» — это формат прямого диалога с молодежью в муниципальных образованиях. Команда проекта уже посетила Бикинский округ, Советско-Гаванский, Ванинский, Нанайский районы и район имени Лазом. Финальными точками весеннего цикла станут Верхнебуринский и Ульчский районы, где пройдут заключительные встречи первой волны. Ключевая особенность проекта в том, что встречи проводят проводники смыслов, специалисты, прошедшие специальное обучение от Федерального агентства по делам молодежи. Это региональная команда навигаторов, в которую вошли сотрудники Краевого центра молодежных инициатив. Хабаровский край подвел итоги весеннего краевого субботника. Мероприятие охватило все муниципальные образования региона. На уборку вышли более 100 тысяч жителей, в том числе представители власти и волонтеры. В этом году участники провели санитарную очистку более 9 тысяч дворовых территорий, благоустроили 212 детских спортивных площадок, произвели ямочный ремонт на 192 квадратных метрах улиц. Также ликвидировали 149 несанкционированных свалок. Кроме того, было высажено более 100 саженцев деревьев. Субботник прошел волной по всему региону. 25 апреля к нему присоединились Хабаровск, район имени Лазо, Хабаровский, Ванинский, Амурский, Вяземский, Бикинский и Охотский округа. В остальных муниципалитетах в связи с неблагоприятными погодными условиями наводили порядок с 28 апреля по 8 мая. Кроме того, в местах проведения субботника жители края могли поучаствовать во всероссийском голосовании за выбор общественных пространств, которые благоустроят в следующем году по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 86 рублей 28 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 78 копеек, 100 японских йен 46 рублей 33 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет всем бодрым и активным слушателям Микс FM. Мы продолжаем пятницу под лучшую музыку Peggy Go, Median, а также Кельвин Джонас уже на очереди.
1: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет-привет присоединившимся. Мы продолжаем эфир под лучшую музыку Микс FM. Мадонна, Дон Диабло и группа Токио Хотел уже на очереди. Делайте громче, поехали вперед.
1: Реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. От города 42-12.
4: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Следующая остановка — информация о погоде на завтра. И сразу после рекламы лучшая музыка. Ждем с нетерпением. Всем отличной пятницы и прекрасного настроения.
1: Погода на Микс.ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Порядок сдачи на водительские права в России изменится с 1 марта следующего года. В экзамен по вождению будущей весной в России внесут еще одно изменение. С 1 марта сдающих теорию будут фотографировать перед выполнением тестового задания, а в аудиториях обеспечат аудиозапись и видеосъемку. На данный момент ведется съемка только практической части экзамена. В марте следующего года вступят в силу и другие изменения порядка сдачи экзамена на получение водительских прав. Например, бумажное медицинское заключение предоставлять не нужно при наличии электронной версии. Также расширен список предметов, которые нельзя использовать при проведении практической и теоретической частей. Аварийную теплотрассу Ванино в этом году приведут в порядок. Тепловую сеть на улице Гарнизонной в рабочем поселке Ванино ждет капитальный ремонт. На участке длиной почти в 1,5 километра полностью заменят аварийные трубы. На капитальный ремонт теплотрассы Министерство ЖКХ Хабаровского края выделило около 4,5 миллионов рублей. Эти средства направят на приобретение труб и материалов для замены аварийного оборудования. Работы пройдут в рамках краевой государственной программы по улучшению качества услуг ЖКХ, по которой в этом году в 11 районах региона суммарно отремонтируют 24 коммунальных объекта на общую сумму около 134 миллионов рублей. Амур подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина. Защитник хабаровского хоккейного клуба «Амур» Егор Рыков подписал односторонний контракт с руководством команды, который подразумевает, что игрок останется в составе еще на сезон. 29-летний квотербек провел за «Тигров» 22 матча, по итогам которых положил свою личную копилку 9 очков. В 2017 году в составе питерского «СКА» он завоевал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ квотербек отыграл 379 матчей и набрал 76 очков.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 86 рублей 28 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 78 копеек, 100 японских йен 46 рублей 33 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: день, дорогие друзья. Мы продолжаем этот прекрасный майский пятничный день под лучшую музыку Микс FM, София Скотт, Тинаша, Крис Браун, а также Меган Трейнер на очереди, а перед этим реклама и прогноз погоды на завтра.
1: Погода на Микс FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Микс FM.
6: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ООО «СЗУИП». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Премиальный

0: Качество, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
2: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: пока продумываете планы на вечер грядущий, мы продолжаем пятницу под лучшую музыку Mix FM, Miss & Mister, а также Рэй Далтон, Ваня Дмитриенко уже на очереди. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: буквально немножко осталось до конца рабочего дня. Вместе с этим и до конца рабочей недели сидим, улыбаемся, ждем выходных и слушаем лучшую музыку Микс FM после рекламы и прогноза погоды на завтра.
1: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
2: Реклама на Микс FM.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
2: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. В Хабаровском крае стартует обучение для специалистов туриндустрии. Программа повышения квалификации, разработка и продвижение туристических бизнес-проектов с учетом территориального развития запускает Минтуризма Хабаровского края совместно с Федеральным ресурсным центром подготовки кадров РГУТИС. Подать заявку на участие в проекте желающие могут до 31 мая этого года. Во время обучения специалисты туризма и гостеприимства изучат такие темы, как проектирование в туризме, бизнес-управление, работа с целевой аудиторией, стандарты сервиса. Также эксперты предложат лекции по маркетингу и продвижению. Помимо теории, предусмотрена и практика, включающая в себя разработку группового туристического бизнес-проекта. По информации пресс-службы правительства региона, муниципалитет, который занял первое место в конкурсе проектов, получит 10 миллионов рублей из краевого бюджета на реализацию инициативы. Обучение стартует 18 июня и продлится до 14 июля. Губернаторский проект «Молочная кухня» заработал в Ваниной Советской гавани. Он направлен на поддержку малоимущих семей, которые ожидают пополнения и выполняет задачи нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и народные программы «Единой России». Будущие мамы могут ежемесячно получать компенсацию на возмещение расходов на покупку молока, творога, сметаны и кефира в магазинах местных производителей и участников проекта. Проект стартовал с Хабаровска 1 декабря прошлого года. Сейчас он работает также в Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе, Солнечном и Амурске. Губернатор нашего края Дмитрий Демешин поставил задачу распространить проект на весь край до конца текущего года. Узнать больше об истории народных промыслов могут школьники Хабаровского края. Во всероссийской акции «Чудеса народных промыслов России» Олимпиада приглашают принять участие школьников. Олимпиаду можно пройти до 15 июня включительно в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Главным консультантом мероприятия выступила писатель, автор книг «Удивительная Русь», «Удивительная Русь детям», лауреат второй всероссийской общественной премии «Гордость нации» Жанна Андреевская. Акция проводится в целях сохранения и популяризации традиционной культуры народов России. Задания будут представлены для младшего, среднего и старшего возраста по трем блокам: тесты, иллюстрированные задания и кроссворд. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале kultura-для-школьников.рф, заполнить заявку и приступить к выполнению заданий. По итогам акции 18 июня будут объявлены победители, набравшие наибольшее количество баллов. Каждый участник акции получит уникальный подарок от Жанны Андреевской – познавательную раскраску, посвященную народным ремеслам России.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 86 рублей 28 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 78 копеек, 100 японских йен 46 рублей 33 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучшее. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: привет всем присоединившимся в студии Mix FM Насте Абрамову. Это Mix FM, лучшая музыка рядышком. Поделюсь после рекламы и прогноза погоды. Lil Wayne, Maroon 5, также Ник Джонас, Робин Шульц уже на очереди.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: She's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

0: Оставайтесь рядышком с приемником и наслаждайтесь своей любимой музыкой. После рекламы Маклемор, Брайан Льюис, также Кей Стюарт и Кал Джеро, делайте громче, и пусть ваш пятница проходит на отлично.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку Микс FM. После рекламы и прогноза погоды делайте громче. Всем отличной пятницы.
1: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Ярмарка вакансий работы в Хабаровском крае поможет выпускникам в трудоустройстве. 21 мая состоится специализированная ярмарка вакансий работы в Хабаровском крае. Она ориентирована на студентов выпускных курсов профессиональных образовательных организаций. Ярмарка организована для прямого содействия трудоустройству молодых специалистов. В ярмарке примут участие около 300 человек. Студенты 31 специальности, представители центров карьеры и кадровых служб свои вакансии представят более 20 ведущих предприятий Хабаровского края. В программе мероприятия не только основная ярмарочная часть, но и деловая игра «Успешное собеседование» и мастер-класс «Работа моей мечты» от кадрового центра. График прибытия студентов различных учебных заведений распределен так, чтобы они могли комфортно пообщаться с потенциальными работодателями. Популярные бренды Хабаровского края участвуют в выставке «Технолето-2026». 20 малых предприятий, участников проекта, сделанных в Хабаровском крае, презентуют свою продукцию на 9-м выставочном форуме «Технолето». Для компании участие бесплатное. Экспо-места с логотипом проекта подготовил краевой центр «Мой бизнес». Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. С конца 2024 года по поручению губернатора Хабаровского края активизирована работа над продвижением местных брендов ДФО в другие регионы России и за рубеж. В рамках проекта, сделанного в Хабаровском крае, разработана масштабная система мер поддержки. Это и финансовая, и имущественная поддержка, бесплатное размещение продукции во флагманском магазине регионального бренда в Москве, в онлайн-каталоге и на региональных витринах ведущих маркетплейсов, приоритетное получение комплексных услуг, а также бесплатное участие в выставках, форумах и фестивалях под патронажем центра «Мой бизнес». В проекте сделано в Хабаровском крае уже 158 местных брендов. Хабаровчан приглашают присоединиться к благотворительному забегу. Он пройдет 17 мая на набережной уже в четвертый раз подряд в поддержку семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Каждая дистанция предполагает внесение определенной суммы. Перед стартом участники регистрируются и получают нагрудные номера. Ежегодно к благотворительной акции присоединяется около 200 горожан. Есть возможность включиться в инициативу заочно, внеся пожертвования и прислав свой результат в беге на время. Чтобы присоединиться к акции «Беги ради детства», необходимо прийти на набережную Амур,

0: Ставрополь 17 мая в 10 утра.
1: Курс валют.
0: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 86 рублей 28 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 78 копеек, 100 японских йен 46 рублей 33 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
1: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Добрый вечер присоединившимся. Продолжаем вечер пятницы под лучшую музыку Микс FM. Some People, Don Diablo, а также Foot Town на очереди. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом на вес гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит Дальний Восток». Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
1: Реклама на Микс FM.
6: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
7: Компания Топол Эко предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Топаз – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
8: Телефон 8 800 333 69 37.
9: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс FM.
10: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся далее под лучшую музыку Микс FM, Оли Мерс, Натан, а также Клин Бенди тоже на очереди. Впереди еще больше ваших любимых музыкальных артистов. Делайте громче, все услышите.
1: Реклама на Микс FM.
2: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама и прогноз погоды на Mix FM прямо сейчас и сразу после новый музыкальный блок.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Границы территории опережающего развития Хабаровска расширены на российскую часть Большого Уссурийского острова. С расширением границ российские инвесторы получают правовую базу, налоговые и административные преференции. Одновременно власти края ведут активную работу по освоению на Большом Уссурийском режима международный ТОР для привлечения иностранных инвестиций. Включены земельные участки острова Большой Уссурийский и части акватории реки Амур для размещения ряда инвестиционных проектов. На острове появится ландшафтно-рекреационный кластер для прогулок, отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий. В числе якорных инвестиционных проектов филиал Национального центра «Россия», парк «Дружбы народов», российско-китайский технопарк. В привязке к пункту пропуска будет создан современный транспортно-логистический терминал для обработки экспортно-импортных грузов. В Хабаровском крае проходит к завершению первый этап краевого проекта «Новый маршрут». Серия выездных встреч, направленных на вовлечение молодежи в государственные программы и проекты, уже объединила более 1700 школьников и студентов. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным. «Новый маршрут» — это формат прямого диалога с молодежью в муниципальных образованиях. Команда проекта уже посетила Бикинский округ, Советско-Гаванский, Ванинский-Нанайский районы и районы имени Лазом. Финальными точками весеннего цикла станут Верхнебуринский и Ульчский районы, где пройдут заключительные встречи первой волны. Ключевая особенность проекта в том, что встречи проводят проводники смыслов, специалисты, прошедшие специальное обучение от Федерального агентства по делам молодежи. Это региональная команда навигаторов, в которую вошли сотрудники Краевого центра молодежных инициатив. Хабаровский край подвел итоги весеннего краевого субботника. Мероприятие охватило все муниципальные образования региона. На уборку вышли более 100 тысяч жителей, в том числе представители власти и волонтеры. В этом году участники провели санитарную очистку более 9 тысяч дворовых территорий, благоустроили 212 детских спортивных площадок, произвели ямочный ремонт на 192 квадратных метрах улиц. Также ликвидировали 149 несанкционированных свалок. Кроме того, было высажено более 100 саженцев деревьев. Субботник прошел волной по всему региону. 25 апреля к нему присоединились Хабаровск, районы имени Лазо, Хабаровский, Ванинский, Амурский, Вяземский, Бикинский и Охотский округа. В остальных муниципалитетах в связи с неблагоприятными погодными условиями наводили порядок с 28 апреля по 8 мая. Кроме того, в местах проведения субботника жители края могли поучаствовать во всероссийском голосовании за выбор общественных пространств, которые благоустроят в следующем году по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 86 рублей 28 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 78 копеек, 100 японских йен 46 рублей 33 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Всем отличного вечера пятницы, дорогие друзья. Лучшей музыкой поделюсь обязательно после рекламы. И на DJ Rehab Кейн Браун уже на очереди. А также выясняем, какая погода в городе будет завтра.
1: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет всем присоединившимся к Mix FM. Отправляемся далее под лучшую музыку Loud Luxury, Эмили Робертс, также Lil Nas X и Parade of Plans на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Another Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся вперед под лучшую музыку Mix FM, а прямо сейчас реклама и прогноз погоды. Всем отличной пятницы. Оставайтесь вместе с нами.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый. Реклама на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

8 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
1: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
0: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 вечера на Микс ФМ.
1: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

10 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

«Полночь в Хабаровске». Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час ночи в Хабаровске.
0: Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Любила в себя меня беспричин, и я в замутнении рассудка от этих чувств. Вдруг стало тепло на сердце и на миг.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: не стесняйтесь. Слушайте лучше. Микс FM.
1: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

3 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

4 часа утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. 7 часов утра в Хабаровске.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
3: Аудитория 12+.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Микс «Работа».
5: Филиал «Хабаровские электрические сети» требуются работники. Фельдшер, электромонтеры, водители, машинисты спецтехники, мастера, диспетчер района сетей, инженер-энергетик. Достойная заработная плата. Гарантии по трудовому кодексу и коллективному договору. Льготы молодым специалистам. Телефон 4212-59-99-58. 59-99-58.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

8 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
2: По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
8: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс.ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс-ФМ. Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
1: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Микс-ФМ.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Свежее утро на Микс FM. Night is coming and I lose my mind.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс-ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
0: Реклама на Микс-ФМ.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Не пропустите большие гастроли Рязанского областного театра драмы. 7 спектаклей, 7 миров. От пронзительной драмы до искрометной комедии. С 20 по 24 мая на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Скидка от суммы покупки. Получи выгоду до 15% на любую мягкую и корпусную мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
0: Микс «Работа».
4: Филиал «Хабаровские электрические сети» требуются работники. Фельдшер, электромонтеры, водители, машинисты спецтехники, мастера, диспетчер района сетей, инженер-энергетик. Достойная заработная плата. Гарантии по трудовому кодексу и коллективному договору. Льготы молодым специалистам. Телефон 4212-59-99-58. 59-99-58.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
3: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
4: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.